0: как сами есть хробаки. Куак-куак.
1: Жаба кука споза плота, чоса гибе уж не захлтает.

Шкрек, шкрек, шкрек, оженился с Йедлоу Смек. Шкрек, шкрек, шкрек, шкрек, оженился с Йедлоу Смек. Вичка

Позрите садите, ако течие река, лениво ай бистро, аж до течие некам. Видите те руже, не подлягну мразу, претоже сам всетки всадил до образу.